0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикана.

0: Сегодня 11 мая. Католическая церковь чтит память святого Эвелия, мученика первого века. Будучи советником императора Нерона, он присутствовал на суде над офицером из императорского окружения святым Трапазием Пизанским, отказавшимся принести жертву богине Диане. Видя мужество исповедника веры и связанные с ним чудеса Господни, Эвелий был поражен этим свидетельством и глубоко уверовал в Иисуса Христа. Покинув суд Нерона, он отправился в Рим, но здесь был арестован за исповедание веры, затем был обезглавлен. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Казакевича Иосифа. Он окончил семинарию в Санкт-Петербурге, служил в приходах под Омском, Томском, Вачинске. Арестован в 1928 году. С 1931 года был в ссылке в Нарыме. В сентябре 1933 года выслан в Литву. Умер в Каунасе в 1934 году. «Приди, Дух Святой!» Новости из Ватикана по-русски.
1: В воскресенье 10 мая после традиционной пасхальной молитвы «Царица Небесная» Лев XIV обратился к римлянам и паломникам с призывом к миру, затронув ситуацию в Африке, экуменический диалог и предстоящий апостольский визит на Канарские острова, Тенерифе и Гран-Канарию. Папа выразил глубокую обеспокоенность в связи с ростом насилия в регионе Сахеля, особенно в Чаде и Мали, которые недавно пострадали от террористических атак. «Я молюсь о жертвах и выражаю близость всем страждущим», — заверил епископ Рима. Он призвал к прекращению любых форм насилия и поддержал усилия по установлению мира и созиданию благополучия на этой земле. Святейший Отец напомнил, что ежегодно 10 мая отмечается День дружбы коптов и католиков и направил братское приветствие патриарху Коптской Православной Церкви Тавадресу II, папе Александрийскому и патриарху престола Святого Марка. «Надеюсь, что путь дружбы приведет нас к полному единству во Христе, который назвал нас друзьями», подчеркнул епископ Рима, заверив коптскую общину в молитвах. Особые слова благодарности на испанском языке папа адресовал жителям Канарских островов за их милосердие и гостеприимство. Речь идет о приеме круизного лайнера, на борту которого находились люди, зараженные хантавирусом. Лев XIV официально подтвердил, что посетит архипелаг уже в следующем месяце. «Я буду рад встретиться с вами в июне во время визита на острова». В конце обращения папа поздравил всех матерей с их международным праздником. Он призвал верующих молиться о мамах с любовью и благодарностью, вверяя заступничеству Девы Марии, особенно тех из них, кто находится в трудных жизненных обстоятельствах. Среди паломников на площади Святого Петра папа особо отметил почетную гвардию Святейшего Сердца Иисуса, волонтеров-евангелизаторов Радио Мария, а также ассоциацию Комен Италия, занимающуюся профилактикой рака груди. Лев XIV пожелал всем доброго воскресения.
2: Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.

0: колонка главного редактора. Мир и единство Церкви стали двумя повторяющимися и ключевыми темами первого года служения Папы Льва XIV, который не перестает просить молиться об этих намерениях. Если вопрос мира стал насущным ввиду множащихся бессмысленных конфликтов и прогрессирующей эрозии международного права, то единство Церкви — это красная нить всего учительства епископа Рима, родившегося в Чикаго и ставшего миссионером в Перу. Особенно значимо то, как Лев XIV вновь и вновь возвращается к своим призывам о единстве верующих во Христа. Это не имеет ничего общего с желанием нормальности или спокойствия, которое приглушает различия и, возможно, сглаживает противоречия. Папа ясно объяснил это в своей речи перед кардиналами на чрезвычайной консистории 7 января 26 года. Представляя соборную перспективу, принятую его предшественниками, он говорил о притяжении, цитируя слова Бенедикта XVI. «Церковь не занимается прозелитизмом, она развивается скорее через притяжение». Подобно тому, как Христос привлекает всех к себе силой своей любви, кульминацией которой стала жертва на кресте, Церковь исполняет свою миссию в той мере, в какой она, будучи соединенной с Христом, совершает каждое свое дело в духовном и конкретном соответствии с милосердной любовью своего Господа. Папа Лев, напомнив, что его предшественник полностью разделял этот подход и неоднократно повторял его в различных контекстах, добавил: «Сегодня я с радостью принимаю его и делюсь с вами. Обратим пристальное внимание на то, что папа Бенедикт называл силой, управляющей этим движением притяжения. Это сила Харис, это агапы, это любовь Бога, воплотившаяся в Иисусе Христе». В этой речи Лев XIV говорит: «Любовь Христова объемлет нас, охватывает, держит в своих объятиях. Вот сила, влекущая всех к Христу. Единство притягивает, разделение рассеивает. Мне кажется, это подтверждает и физика, и в микро, и в макрокосмосе. Итак, чтобы быть подлинно миссионерской церковью, способной свидетельствовать о притягательной силе любви Христовой, мы должны прежде всего исполнять единственную заповедь, которую Он дал нам, омыв ноги ученикам: «Как Я возлюбил вас, так и вы любите друг друга». Слова Иисуса указывают здесь на самое сердце миссии: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Единство Церкви проявляется, стало быть, в способности по благодати жить новыми отношениями с братьями и сестрами. Когда мы способны любить и прощать друг друга, позволяя воссиять той общности, которая в подлинно прожитом христианском опыте берет верх над любыми различиями и разделениями, способны преодолевать напряженность и конфликты, признавая себя призванными, нуждающимися в милосердии, прощенными грешниками, негодными слугами, в равной мере охваченными безмерной любовью, которой мы не заслужили. Способны жить соборно, потому что соборность есть не что иное, как конкретный способ пребывать в общении внутри Церкви. Именно таким образом христианская община притягивает. Она притягивает, когда не замкнута на себе, когда не воображает, будто сама по себе излучает свет, не подражает маркетинговым стратегиям рекламных агентств, не разжигает идеологической поляризации. Христианская община притягивает и, значит, несет в себе миссию тогда, когда в своем единстве она отражает свет другого, умея предложить всем те объятия милосердия, которые она сама прежде всего испытала и продолжает испытывать день за днем во встрече с Христом. Единство Церкви не конформизм, не тихое сидение в стороне, но плод любви, которая нас обнимает и стремится излиться повсюду, ставя совместную жизнь выше личных амбиций, общение выше разделения, кротость выше грубости, слова мира выше языка ненависти, которым, увы, полон цифровой мир. Единство Церкви касается не только христиан и даже не только верующих. Об этом говорил папа Лев XIV на святой мессе по случаю начала своего Петрова служения, выражая великое желание видеть единую Церковь, знак единства и общения, которое стало бы закваской для примиренного мира. И призывая мир обратить взор к Христу, приблизиться к Нему, услышать Его призыв о любви, чтобы стать Его единой семьей. В едином Христе мы одно. Этот путь нам предстоит пройти друг с другом, с сестринскими церквами, с теми, кто идет иными религиозными путями, с теми, кто хранит в себе беспокойство богоискательства, со всеми людьми доброй воли, чтобы созидать новый мир, в котором воцарится мир. В драматический час человеческой истории, в мире, раздираемом войнами, единство Церкви — это пророчество мира для всех.
1: Вера.
2: Вера.
1: Вера.
2: Духовная церковь.
1: Церковь.
2: Церковь.
1: Церковь.
2: Церковь. Мораль.
1: Мораль.
3: Мораль.
1: Мораль.
4: Трудные вопросы, трудные вопросы.

В эфире рубрика «Трудные вопросы». Сегодня мы поговорим о том, может ли стать жертвой порчи из глаза человек, который живет в состоянии благодати, молится, причащается, исповедуется. Нас спрашивают, может ли болезнь или другие несчастья быть результатом дьявольского воздействия.

Несомненно, некоторые болезни не имеют естественного происхождения, то есть не вызваны причинами, которые кроются в нашей человеческой природе. По попущению Бога демоны осуществляют негативное воздействие на людей, побуждая их совершать зло, а иногда и вторгаясь в их тело тем или иным способом. «Облекитесь во всеоружие Божие», читаем в послании святого Павла Ефесянам, «чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». Этим Божьим всеоружием для христианина является освящающая благодать и добродетель. Именно это дает ему силу, чтобы противостоять воздействию дьявола и духов его, а также от них освобождаться. О том же пишет святой апостол Петр: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердую верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире». Что касается зол, которые могут поразить наше тело, в подтверждение того, что они могут иметь дьявольское происхождение, можно сослаться на Евангелие от Матфея. «Прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их». И еще: «И призвав 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь». В Евангелии от Луки также говорится о некоторых женщинах, которых он исцелил от злых духов и болезней, в том числе и о Магдалине, из которой вышли 7 бесов. В ожидании судного дня бесы, то есть демоны или духи дьявола, обладают определенной свободой в своих делах на земле. Это подтверждается, например, фразой из Апокалипсиса, где описана некая пришедшая на землю саранча: «И дано ей не убивать их, а только мучить 5 месяцев, и мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека». Евангельские экзорцизмы, то есть изгнание бесов, часто представлены в виде физических исцелений. Своей силой и властью над бесами Иисус разрушает царство сатаны и утверждает мессианское владычество, основным обетованием которого является Святой Дух. Бесам хорошо известно, когда человек его отвергает. Власть изгонять духов Иисус передает своим ученикам вместе с властью исцелять чудесным образом болезни. Если человек живет в состоянии Божьей благодати и соблюдает заповеди, ему нечего страшиться бесов. Напротив, они его боятся и бегут от него, как заверяет нас Святой Дух устами апостола Иакова: «Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». В этом смысле опасаться нужно не тем, на кого наводят порчу из глаз, а как раз тем, кто властью дьявола пытается всеми способами навредить Божьим рабам. Именно они становятся жертвами злых духов и попадают в их власть, рано или поздно, в этой или в будущей жизни. Этому мы находим подтверждение в Библии: «Падут после тебя 1000, и 10 000 одесную тебя, но к тебе не приблизится, только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым».

benedictus est domine Deus universus.

Cristo, amigo.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сьогодні 11 мая. Католическая церковь чтит память святого Эвелия, мученика первого века. Будучи советником императора Нерона, он присутствовал на суде над офицером из императорского окружения, святым Трапазием Пизанским, отказавшимся принести жертву богине Диане. Видя мужество исповедника веры и связанные с ним чудеса Господни, Эвелий был поражен этим свидетельством и глубоко уверовал в Иисуса Христа. Покинув суд Нерона, он отправился в Рим, но здесь был арестован за исповедание веры, затем был обезглавлен. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Казакевича Иосифа. Он окончил семинарию в Санкт-Петербурге, служил в приходах под Омском, Томском, Вачинске. Арестован в 1928 году. С 1931 года был в ссылке в Нарыме. В сентябре 1933 года выслан в Литву. Умер в Каунасе в 1934 году. «Приди, Дух Святой!» Новости из Ватикана по-русски.
2: В воскресенье 10 мая после традиционной пасхальной молитвы «Царица Небесная» Лев XIV обратился к римлянам и паломникам с призывом к миру, затронув ситуацию в Африке, экуменический диалог и предстоящий апостольский визит на Канарские острова, Тенерифе и Гран-Канарию. Папа выразил глубокую обеспокоенность в связи с ростом насилия в регионе Сахеля, особенно в Чаде и Мали, которые недавно пострадали от террористических атак. «Я молюсь о жертвах и выражаю близость всем страждущим», — заверил епископ Рима. Он призвал к прекращению любых форм насилия и поддержал усилия по установлению мира и созиданию благополучия на этой земле. Святейший Отец напомнил, что ежегодно 10 мая отмечается День дружбы коптов и католиков и направил братское приветствие патриарху Коптской Православной Церкви Тавадресу II, папе Александрийскому и патриарху престола святого Марка. «Надеюсь, что путь дружбы приведет нас к полному единству во Христе, который назвал нас друзьями», подчеркнул епископ Рима, заверив коптскую общину в молитвах. Особые слова благодарности на испанском языке папа адресовал жителям Канарских островов за их милосердие и гостеприимство. Речь идет о приеме круизного лайнера, на борту которого находились люди, зараженные хантавирусом. Лев XIV официально подтвердил, что посетит архипелаг уже в следующем месяце. «Я буду рад встретиться с вами в июне во время визита на острова». В конце обращения папа поздравил всех матерей с их международным праздником. Он призвал верующих молиться о мамах с любовью и благодарностью, вверяя заступничеству Девы Марии, особенно тех из них, кто находится в трудных жизненных обстоятельствах. Среди паломников на площади Святого Петра папа особо отметил почетную гвардию Святейшего Сердца Иисуса, волонтеров-евангелизаторов Радио Мария, а также ассоциацию Комен Италия, занимающуюся профилактикой рака груди. Лев XIV пожелал всем доброго воскресенья.
3: Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
4: Amen.

0: колонка главного редактора. Мир и единство Церкви стали двумя повторяющимися и ключевыми темами первого года служения Папы Льва XIV, который не перестает просить молиться об этих намерениях. Если вопрос мира стал насущным ввиду множащихся бессмысленных конфликтов и прогрессирующей эрозии международного права, то единство Церкви – это красная нить всего учительства епископа Рима, родившегося в Чикаго и ставшего миссионером в Перу. Особенно значимо то, как Лев XIV вновь и вновь возвращается к своим призывам о единстве верующих во Христа. Это не имеет ничего общего с желанием нормальности или спокойствия, которое приглушает различия и, возможно, сглаживает противоречия. Папа ясно объяснил это в своей речи перед кардиналами на чрезвычайной консистории 7 января 26 года. Представляя соборную перспективу, принятую его предшественниками, он говорил о притяжении, цитируя слова Бенедикта XVI. «Церковь не занимается прозелитизмом, она развивается скорее через притяжение». Подобно тому, как Христос привлекает всех к себе силой своей любви, кульминацией которой стала жертва на кресте, Церковь исполняет свою миссию в той мере, в какой она, будучи соединенной с Христом, совершает каждое свое дело в духовном и конкретном соответствии с милосердной любовью своего Господа. Папа Лев, напомнив, что его предшественник полностью разделял этот подход и неоднократно повторял его в различных контекстах, добавил: «Сегодня я с радостью принимаю его и делюсь с вами. Обратим пристальное внимание на то, что папа Бенедикт называл силой, управляющей этим движением притяжения. Это сила Харис, это агапы, это любовь Бога, воплотившаяся в Иисусе Христе». В этой речи Лев XIV говорит: «Любовь Христова объемлет нас, охватывает, держит в своих объятиях. Вот сила, влекущая всех к Христу. Единство притягивает, разделение рассеивает. Мне кажется, это подтверждает и физика, и в микро, и в макрокосмосе. Итак, чтобы быть подлинно миссионерской церковью, способной свидетельствовать о притягательной силе любви Христовой, мы должны прежде всего исполнять единственную заповедь, которую Он дал нам, омыв ноги ученикам: «Как Я возлюбил вас, так и вы любите друг друга». Слова Иисуса указывают здесь на самое сердце миссии: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Единство Церкви проявляется, стало быть, в способности по благодати жить новыми отношениями с братьями и сестрами. Когда мы способны любить и прощать друг друга, позволяя воссиять той общности, которая в подлинно прожитом христианском опыте берет верх над любыми различиями и разделениями, способны преодолевать напряженность и конфликты, признавая себя призванными, нуждающимися в милосердии, прощенными грешниками, негодными слугами, в равной мере охваченными безмерной любовью, которой мы не заслужили. Способны жить соборно, потому что соборность есть не что иное, как конкретный способ пребывать в общении внутри Церкви. Именно таким образом христианская община притягивает. Она притягивает, когда не замкнута на себе, когда не воображает, будто сама по себе излучает свет, не подражает маркетинговым стратегиям рекламных агентств, не разжигает идеологической поляризации. Христианская община притягивает и, значит, несет в себе миссию тогда, когда в своем единстве она отражает свет другого, умея предложить всем те объятия милосердия, которые она сама прежде всего испытала и продолжает испытывать день за днем во встрече с Христом. Единство Церкви не конформизм, не тихое сидение в стороне, но плод любви, которая нас обнимает и стремится излиться повсюду, ставя совместную жизнь выше личных амбиций, общение выше разделения, кротость выше грубости, слова мира выше языка ненависти, которым, увы, полон цифровой мир. Единство Церкви касается не только христиан и даже не только верующих. Об этом говорил папа Лев XIV на святой мессе по случаю начала своего Петрова служения, выражая великое желание видеть единую Церковь, знак единства и общения, которое стало бы закваской для примиренного мира. И призывая мир обратить взор к Христу, приблизиться к Нему, услышать Его призыв о любви, чтобы стать Его единой семьей. В едином Христе мы одно. Этот путь нам предстоит пройти друг с другом, с сестринскими церквами, с теми, кто идет иными религиозными путями, с теми, кто хранит в себе беспокойство богоискательства, со всеми людьми доброй воли, чтобы созидать новый мир, в котором воцарится мир. В драматический час человеческой истории, в мире, раздираемом войнами, единство Церкви — это пророчество мира для всех.
1: Вера.
2: Вера.
1: Вера.
2: Духовная церковь.
1: Церковь.
2: Церковь.
1: Церковь.
2: Церковь. Мораль.
3: Мораль.
1: Мораль.
3: Мораль.
4: Трудные вопросы, трудные вопросы.

В эфире рубрика «Трудные вопросы». Сегодня мы поговорим о том, может ли стать жертвой порчи из глаза человек, который живет в состоянии благодати, молится, причащается, исповедуется. Нас спрашивают, может ли болезнь или другие несчастья быть результатом дьявольского воздействия.

Несомненно, некоторые болезни не имеют естественного происхождения, то есть не вызваны причинами, которые кроются в нашей человеческой природе. По попущению Бога демоны осуществляют негативное воздействие на людей, побуждая их совершать зло, а иногда и вторгаясь в их тело тем или иным способом. «Облекитесь во всеоружие Божие», читаем в послании святого Павла Ефесянам, «чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». Этим Божьим всеоружием для христианина является освящающая благодать и добродетель. Именно это дает ему силу, чтобы противостоять воздействию дьявола и духов его, а также от них освобождаться. О том же пишет святой апостол Петр: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердую верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире». Что касается зол, которые могут поразить наше тело, в подтверждение того, что они могут иметь дьявольское происхождение, можно сослаться на Евангелие от Матфея. «Прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их». И еще: «И призвав 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь». В Евангелии от Луки также говорится о некоторых женщинах, которых он исцелил от злых духов и болезней, в том числе и о Магдалине, из которой вышли 7 бесов. В ожидании судного дня бесы, то есть демоны или духи дьявола, обладают определенной свободой в своих делах на земле. Это подтверждается, например, фразой из Апокалипсиса, где описана некая пришедшая на землю саранча. «И дано ей не убивать их, а только мучить 5 месяцев, и мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека». Евангельские экзорцизмы, то есть изгнание бесов, часто представлены в виде физических исцелений. Своей силой и властью над бесами Иисус разрушает царство сатаны и утверждает мессианское владычество, основным обетованием которого является Святой Дух. Бесам хорошо известно, когда человек его отвергает. Власть изгонять духов Иисус передает своим ученикам вместе с властью исцелять чудесным образом болезни. Если человек живет в состоянии Божьей благодати и соблюдает заповеди, ему нечего страшиться бесов. Напротив, они его боятся и бегут от него, как заверяет нас Святой Дух устами апостола Иакова: «Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». В этом смысле опасаться нужно не тем, на кого наводят порчу из глаз, а как раз тем, кто властью дьявола пытается всеми способами навредить Божьим рабам. Именно они становятся жертвами злых духов и попадают в их власть, рано или поздно, в этой или в будущей жизни. Этому мы находим подтверждение в Библии. «Падут после тебя 1000, и 10 000 одесную тебя, но к тебе не приблизится, только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым».

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 12 мая католическая церковь чтит память святых мучеников Нерея и Ахиллея, римских воинов, о мученической смерти которых упоминает папа Дамас. За веру в Христа Нерей и Ахиллей были обезглавлены в Риме при императоре Диоклетиане в 304 году, похоронены на кладбище Домитиллы у Ордейской дороги. Сестры, братья, в наших передачах мы часто говорим о свидетелях веры, кто засвидетельствовал доброе исповедание, кто испил чашу до дна. Христианский мир вновь и вновь подвергается испытанию мученичества, которое, как казалось, осталось в прошлом вместе с падением тоталитарных безбожных режимов. Вот почему мы не можем молчать об их свидетельстве. Весь христианский мир склоняет голову перед современными свидетелями веры в Иисуса Христа воскресшего. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Франциска Коломийского. Он служил в Смоленске в церкви непорочного зачатия Богородицы, расстрелян в 1920 году. «Святой Дух, освети меня».
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Премьер-министр Судана Камиль Идрис, дипломат и бывший сотрудник ООН, посетил Ватикан с официальным визитом. Папа Лев принял его на частной аудиенции 11 мая. После беседы со Святейшим Отцом глава Временного правительства этой страны, где разворачивается крупнейшая в мире гуманитарная катастрофа на фоне изнуряющей войны, встретился с руководством Госсекретариата Ватикана. В переговорах участвовали кардинал Пьетро Паролин и заместитель секретаря по связям с государствами Михаице Блаш. В ходе сердечной беседы, сообщает зал печати Ватикана, стороны подчеркнули важность взаимодействия между Святейшим Престолом и Суданом и значимый вклад поместной церкви во благо страны. Речь шла в особенности о тяжелой политической обстановке в Судане, ставшем ареной одного из жесточайших военных конфликтов в мире. В результате начавшихся 3 года назад столкновений между вооруженными силами Судана и силами быстрого реагирования погибли сотни тысяч мирных жителей, а около 15 миллионов бежали из своих домов. Премьер-министр Судана и иерархи госсекретариата вновь отметили, насколько важно достичь прекращения огня, оказать помощь населению и запустить искренний диалог между всеми компонентами государства, чтобы положить конец войне и совместно построить мирное будущее.

Полдень 10 мая, предваряя чтение молитвы Реджина Челли, папа Лев XIV размышлял над словами Иисуса из Евангелия от святого Иоанна: «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». Епископ Рима подчеркнул: «Часто мы ошибочно полагаем, будто Бог любит нас за то, что мы соблюдаем Его заповеди. В такой логике наша праведность становится ценой, которую мы платим за божественную любовь. Однако истина Евангелия этому прямо противоположна. Мы любимы не потому, что соблюдаем заповеди. Напротив, только Божья любовь делает нас способными их соблюдать», — пояснил Святейший Отец. «Божья любовь является условием нашей праведности, а не наоборот. Заповеди Иисуса — это не шантаж и не условия сделки, а приглашение к живым отношениям». Папа напомнил, что Иисус сам выступает живым критерием и неизменным каноном подлинной любви, той, что остается верной вовеки, сохраняя свою чистоту и безусловность. В такой любви нет места сомнениям, оговоркам «но» или переменчивым «может быть». Она всецело отдает себя, не стремясь к обладанию, и дарует жизнь, не требуя ничего взамен. Святейший Отец подчеркнул, что наша способность любить является прямым следствием того, что Бог возлюбил нас первым. В этом свете заповеди Господни перестают восприниматься как внешнее бремя, они превращаются в глубокий духовный стиль и путь к спасению, который исцеляет человека от эгоистичных привязанностей и ложных подобий любви. В воскресном евангельском фрагменте Господь обещает ученикам Параклита, Духа истины. В жизненных испытаниях мы не оставлены одни, у нас есть защитник. Святейший Отец противопоставил деяние Святого Духа действию обвинителя, врага человеческого. Святой Дух, Параклит – это сила истины, которая объединяет людей в церковь, созидая народ братьев и сестер. Обвинитель, отец лжи, стремится противопоставить человека Богу и разделить людей между собой. Папа отметил, что мир не может принять этот дар, пока упорствует во зле, которое угнетает бедных, исключает слабых и убивает невинных. Но для тех, кто отвечает на любовь Христа, Дух Святой становится верным союзником. Слово «любовь» в христианском понимании – это не просто абстрактная идея человеческого ума. Это реальность божественной жизни, благодаря которой все было сотворено из ничего и искуплено от смерти. Вверяя паломников заступничеству Девы Марии, Матери Божественной Любви, Лев XIV призвал каждого дорожить этим вовлекающим общением жизни с Отцом и Сыном, которое дарует Святой Дух.

0: Папа Лев XIV принял делегацию мусульманских общин и представителей католической церкви Сенегала. По его словам, отношения между верующими разных религий в этой стране носят образцовый характер. Святейший Отец отметил, что эта встреча является важным выражением дружбы и общего стремления к созиданию мирного и братского общества. «Вы родом из Сенегала, страны теранга, гостеприимства и солидарности, земли живых семейных уз, дружелюбия и добрососедства христиан, мусульман и верующих других традиций». Папа выразил сожаление, что в Африке до сих пор продолжают бушевать вооруженные конфликты, последствия которых разрушительны для ее жителей, вызывают тревожный рост экстремистского насилия и испытывают на прочность целые страны. Это приводит к увеличению миграции, подталкивает к взаимной ненависти и ослабляет духовные ориентиры для молодежи. В этом контексте ценности, воплощенные в духе теранга и межрелигиозного диалога, являются ценным инструментом для снижения напряженности и созидания прочного мира. Лев XIV подчеркнул, что мир нуждается в дипломатии, межрелигиозном диалоге, основанном на мире, справедливости и правде. Мы, христиане и мусульмане, вместе верим, что каждый человек сотворен руками Бога и, следовательно, наделен достоинством, которое ни один закон или человеческая власть не имеет права отнять. Святейший Отец процитировал Всеобщую декларацию прав человека, которая подчеркивает, что все люди рождаются свободными и равными в достоинстве и правах. Любая форма дискриминации, преследования по признаку расы, религии или происхождения должна быть осуждена, а любая попытка использовать имя Бога в военных, экономических или политических целях отвергнута. В конце встречи Лев XIV вознес молитву, дабы всемогущий Бог возродил в людях потребность во взаимопонимании и диалоге, а также в жизни, основанной на взаимном уважении и братстве.
1: Дон Фабио Розини. Катехизические наставления.
2: Уважаемые слушатели, иногда Евангелие поражает не чудесами, а тем, как в нем раскрывается человеческое сердце. Вот Христос только что восстановил Петра после его отречения, доверил ему пасти своих овец, сказал ему самые важные слова «следуй за мною». Кажется, что после этих слов уже не может быть внутреннего колебания, остается только идти за Христом. Именно здесь Евангелие перестает быть просто рассказом о Петре и раскрывается как слово о каждом из нас. Сердце человека – непрямая дорога, даже после встречи с Богом оно все еще ищет, боится, оглядывается. Мы продолжаем цикл бесед после воскресения «Путь учеников». 21 глава Евангелия от Иоанна открывает тайну того, как Церковь впервые учится жить после Пасхи. Путь учеников после встречи с воскресшим начинается с бесплодной ночи, с момента, когда привычный опыт перестает приносить плод. В этой пустоте сетей проявляется не просто неудача, а кризис привычного доверия к собственным способам действия. Ученикам приходится заново учиться быть учениками. То, что раньше казалось надежным, уже не приносит плода. Старые способы больше не могут вместить ту новизну, которую Христос принес своей Пасхой. Новизна Пасхи не в другой жизни, а в новой глубине прежней жизни. Это касается не только той ночи на Тивериадском озере. Всякий раз, когда церковь перестает опираться на привычное и снова вслушивается в голос Господа, начинается новое движение. После Пасхи уже нельзя просто повторять вчерашние шаги. Даже сети приходится закидывать иначе. В третьей беседе мы останавливались у почти безрассудного жеста Петра, броска в воду навстречу Христу. Апостол понимает, можно иметь полный улов и все же потерять самое главное. Сам Христос оказывается важнее всего, что только что произошло, важнее результатов, успеха и даже самых красивых плодов служения. В четвертой беседе улов учеников и дар Христа уже не складываются в сумму, они начинают принадлежать одному действию. В этом открывается не просто изобилие, а тайна совместного действия Бога и человека. В разговоре, который касается Петра, Евангелие словно вскрывает его сердце. В нем постепенно умирает любовь, уверенная в собственной силе, и рождается другая, та, что умеет жить милосердием. Так рождается его призвание. Христос доверяет ему пасти своих овец не потому, что Петр силен, а потому, что научился принимать прощение. В тот момент, когда звучит последнее «следуй за мною», Петр оглядывается. Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал: «Господи, кто предаст тебя?» Его увидев, Петр говорит Иисусу: «Господи, а он что?» Иисус говорит ему: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною». И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет, но «если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того?» Петр только что получил ту полноту доверия, которая определяет его путь в церкви, и все же рядом с этим поручением остается другой ученик, тот, кого Евангелие называет любимым, кто первым узнает Господа и первым верит в воскресение, кто уже опережает всех у пустого гроба. Евангелие вновь удерживает рядом двух учеников, которых оно уже не раз ставило вместе – Петра, идущего через решимость и ответственность, и ученика, которого любил Иисус, чье распознавание рождается из любви, которая узнает. Один получает поручение пасти овец Христовых, другой – способность видеть и раньше других узнавать присутствие Господа. Это различие не создает дистанции, скорее оно открывает способ их совместного пути, где один не заменяет другого и не выходит вперед, а остается рядом, помогая понять то, что уже происходит. «Господи, а он что?» Этот вопрос будто сдвигает внимание с пути на жизнь другого. Ответ Христа звучит не как объяснение будущего, а как возвращение к самому основанию ученичества. «Тебе что до того? Ты иди за мною». Не как отведение взгляда от другого ученика, но как возвращение каждого к своей мере, где жизнь не определяется сравнением, а принадлежностью Христу.

В этом эпизоде вопрос Петра перестает быть только мгновенной реакцией одного ученика. Через него постепенно открывается одна из глубинных опасностей духовного пути – момент, когда взгляд перестает быть обращенным ко Христу и начинает определять себя через другого, где различие призваний уже переживается не как дар, а как соперничество. Даже когда мы следуем за Христом внутри церковного пути, это может смешаться с поиском собственной роли, значимости, места. Здесь начинает раскрываться и другой вопрос Евангелия. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от единого Бога, не ищете? Евангелие в сегодняшнем отрывке не называет ученика по имени. Его личность раскрывается не через положение, достоинство или превосходство, а через отношение. Это ученик, которого любил Иисус. А потому его присутствие рядом с Петром не становится соперничеством. Оно остается свидетельством того, что в церкви различие призваний не должно превращаться в борьбу за значимость. Петр только что получил от Христа все – прощение, призвание, доверие, и все же его взгляд смещается в сторону другого ученика. Даже рядом со Христом человек может начать искать не его, а свое место среди других. От этого зависит весь путь. Либо человек продолжает идти за Христом, либо незаметно начинает искать себя, а не Христа.

Передача Русской службы радио Ватикана подошла к концу. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Йезус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 12 мая католическая церковь чтит память святых мучеников Нерея и Ахиллея, римских воинов, о мученической смерти которых упоминает папа Дамас. За веру в Христа Нерей и Ахиллей были обезглавлены в Риме при императоре Диоклетиане в 304 году, похоронены на кладбище Домитиллы у Ордейской дороги. Сестры, братья, в наших передачах мы часто говорим о свидетелях веры, кто засвидетельствовал доброе исповедание, кто испил чашу до дна. Христианский мир вновь и вновь подвергается испытанию мученичества, которое, как казалось, осталось в прошлом вместе с падением тоталитарных безбожных режимов. Вот почему мы не можем молчать об их свидетельстве. Весь христианский мир склоняет голову перед современными свидетелями веры в Иисуса Христа воскресшего. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Франциска Коломийского. Он служил в Смоленске в церкви непорочного зачатия Богородицы, расстрелян в 1920 году. «Святой Дух, освети меня».
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Премьер-министр Судана Камиль Идрис, дипломат и бывший сотрудник ООН, посетил Ватикан с официальным визитом. Папа Лев принял его на частной аудиенции 11 мая. После беседы со Святейшим Отцом глава Временного правительства этой страны, где разворачивается крупнейшая в мире гуманитарная катастрофа на фоне изнуряющей войны, встретился с руководством Госсекретариата Ватикана. В переговорах участвовали кардинал Пьетро Паролин и заместитель секретаря по связям с государствами Михаице Блаш. В ходе сердечной беседы, сообщает зал печати Ватикана, стороны подчеркнули важность взаимодействия между Святейшим Престолом и Суданом и значимый вклад поместной церкви во благо страны. Речь шла в особенности о тяжелой политической обстановке в Судане, ставшем ареной одного из жесточайших военных конфликтов в мире. В результате начавшихся 3 года назад столкновений между вооруженными силами Судана и силами быстрого реагирования погибли сотни тысяч мирных жителей, а около 15 миллионов бежали из своих домов. Премьер-министр Судана и иерархи госсекретариата вновь отметили, насколько важно достичь прекращения огня, оказать помощь населению и запустить искренний диалог между всеми компонентами государства, чтобы положить конец войне и совместно построить мирное будущее.

Полдень 10 мая предваряет чтение молитвы Реджина Челли, папа Лев XIV размышлял над словами Иисуса из Евангелия от святого Иоанна: «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». Епископ Рима подчеркнул: «Часто мы ошибочно полагаем, будто Бог любит нас за то, что мы соблюдаем Его заповеди. В такой логике наша праведность становится ценой, которую мы платим за божественную любовь. Однако истина Евангелия этому прямо противоположна. Мы любимы не потому, что соблюдаем заповеди. Напротив, только Божья любовь делает нас способными их соблюдать», — пояснил Святейший Отец. «Божья любовь является условием нашей праведности, а не наоборот. Заповеди Иисуса — это не шантаж и не условия сделки, а приглашение к живым отношениям». Папа напомнил, что Иисус сам выступает живым критерием и неизменным каноном подлинной любви, той, что остается верной вовеки, сохраняя свою чистоту и безусловность. В такой любви нет места сомнениям, оговоркам «но» или переменчивым «может быть». Она всецело отдает себя, не стремясь к обладанию, и дарует жизнь, не требуя ничего взамен. Святейший Отец подчеркнул, что наша способность любить является прямым следствием того, что Бог возлюбил нас первым. В этом свете заповеди Господни перестают восприниматься как внешнее бремя, они превращаются в глубокий духовный стиль и путь к спасению, который исцеляет человека от эгоистичных привязанностей и ложных подобий любви. В воскресном евангельском фрагменте Господь обещает ученикам Параклита, Духа истины. В жизненных испытаниях мы не оставлены одни, у нас есть защитник. Святейший Отец противопоставил деяние Святого Духа действию обвинителя, врага человеческого. Святой Дух, Параклит – это сила истины, которая объединяет людей в церковь, созидая народ братьев и сестер. Обвинитель, отец лжи, стремится противопоставить человека Богу и разделить людей между собой. Папа отметил, что мир не может принять этот дар, пока упорствует во зле, которое угнетает бедных, исключает слабых и убивает невинных. Но для тех, кто отвечает на любовь Христа, Дух Святой становится верным союзником. Слово «любовь» в христианском понимании – это не просто абстрактная идея человеческого ума. Это реальность божественной жизни, благодаря которой все было сотворено из ничего и искуплено от смерти. Вверяя паломников заступничеству Девы Марии, Матери Божественной Любви, Лев XIV призвал каждого дорожить этим вовлекающим общением жизни с Отцом и Сыном, которое дарует Святой Дух.

0: Папа Лев XIV принял делегацию мусульманских общин и представителей католической церкви Сенегала. По его словам, отношения между верующими разных религий в этой стране носят образцовый характер. Святейший Отец отметил, что эта встреча является важным выражением дружбы и общего стремления к созиданию мирного и братского общества. «Вы родом из Сенегала, страны теранга, гостеприимства и солидарности, земли живых семейных уз, дружелюбия и добрососедства христиан, мусульман и верующих других традиций». Папа выразил сожаление, что в Африке до сих пор продолжают бушевать вооруженные конфликты, последствия которых разрушительны для ее жителей, вызывают тревожный рост экстремистского насилия и испытывают на прочность целые страны. Это приводит к увеличению миграции, подталкивает к взаимной ненависти и ослабляет духовные ориентиры для молодежи. В этом контексте ценности, воплощенные в духе теранга и межрелигиозного диалога, являются ценным инструментом для снижения напряженности и созидания прочного мира. Лев XIV подчеркнул, что мир нуждается в дипломатии, межрелигиозном диалоге, основанном на мире, справедливости и правде. Мы, христиане и мусульмане, вместе верим, что каждый человек сотворен руками Бога и, следовательно, наделен достоинством, которое ни один закон или человеческая власть не имеет права отнять. Святейший Отец процитировал Всеобщую декларацию прав человека, которая подчеркивает, что все люди рождаются свободными и равными в достоинстве и правах. Любая форма дискриминации, преследования по признаку расы, религии или происхождения должна быть осуждена, а любая попытка использовать имя Бога в военных, экономических или политических целях отвергнута. В конце встречи Лев XIV вознес молитву, дабы всемогущий Бог возродил в людях потребность во взаимопонимании и диалоге, а также в жизни, основанной на взаимном уважении и братстве.
1: Дон Фабио Розини. Катехизические наставления.
2: Уважаемые слушатели, иногда Евангелие поражает не чудесами, а тем, как в нем раскрывается человеческое сердце. Вот Христос только что восстановил Петра после его отречения, доверил ему пасти своих овец, сказал ему самые важные слова «следуй за мною». Кажется, что после этих слов уже не может быть внутреннего колебания, остается только идти за Христом. Именно здесь Евангелие перестает быть просто рассказом о Петре и раскрывается как слово о каждом из нас. Сердце человека – непрямая дорога, даже после встречи с Богом оно все еще ищет, боится, оглядывается. Мы продолжаем цикл бесед после воскресения «Путь учеников». 21 глава Евангелия от Иоанна открывает тайну того, как Церковь впервые учится жить после Пасхи. Путь учеников после встречи с воскресшим начинается с бесплодной ночи, с момента, когда привычный опыт перестает приносить плод. В этой пустоте сетей проявляется не просто неудача, а кризис привычного доверия к собственным способам действия. Ученикам приходится заново учиться быть учениками. То, что раньше казалось надежным, уже не приносит плода. Старые способы больше не могут вместить ту новизну, которую Христос принес своей Пасхой. Новизна Пасхи не в другой жизни, а в новой глубине прежней жизни. Это касается не только той ночи на Тивериадском озере. Всякий раз, когда церковь перестает опираться на привычное и снова вслушивается в голос Господа, начинается новое движение. После Пасхи уже нельзя просто повторять вчерашние шаги. Даже сети приходится закидывать иначе. В третьей беседе мы останавливались у почти безрассудного жеста Петра, броска в воду навстречу Христу. апостол понимает, можно иметь полный улов и все же потерять самое главное. Сам Христос оказывается важнее всего, что только что произошло, важнее результатов, успеха и даже самых красивых плодов служения. В четвертой беседе улов учеников и дар Христа уже не складываются в сумму, они начинают принадлежать одному действию. В этом открывается не просто изобилие, а тайна совместного действия Бога и человека. В разговоре, который касается Петра, Евангелие словно вскрывает его сердце. В нем постепенно умирает любовь, уверенная в собственной силе, и рождается другая, та, что умеет жить милосердием. Так рождается его призвание. Христос доверяет ему пасти своих овец не потому, что Петр силен, а потому, что научился принимать прощение. В тот момент, когда звучит последнее «следуй за мною», Петр оглядывается. Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал: «Господи, кто предаст тебя?» Его увидев, Петр говорит Иисусу: «Господи, а он что?» Иисус говорит ему: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною». И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет, но «если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того?» Петр только что получил ту полноту доверия, которая определяет его путь в церкви, и все же рядом с этим поручением остается другой ученик, тот, кого Евангелие называет любимым, кто первым узнает Господа и первым верит в воскресение, кто уже опережает всех у пустого гроба. Евангелие вновь удерживает рядом двух учеников, которых оно уже не раз ставило вместе – Петра, идущего через решимость и ответственность, и ученика, которого любил Иисус, чье распознавание рождается из любви, которая узнает. Один получает поручение пасти овец Христовых, другой – способность видеть и раньше других узнавать присутствие Господа. Это различие не создает дистанции, скорее оно открывает способ их совместного пути, где один не заменяет другого и не выходит вперед, а остается рядом, помогая понять то, что уже происходит. «Господи, а он что?» Этот вопрос будто сдвигает внимание с пути на жизнь другого. Ответ Христа звучит не как объяснение будущего, а как возвращение к самому основанию ученичества. «Тебе что до того? Ты иди за мною». Не как отведение взгляда от другого ученика, но как возвращение каждого к своей мере, где жизнь не определяется сравнением, а принадлежностью Христу.

В этом эпизоде вопрос Петра перестает быть только мгновенной реакцией одного ученика. Через него постепенно открывается одна из глубинных опасностей духовного пути. Момент, когда взгляд перестает быть обращенным ко Христу и начинает определять себя через другого, где различие призваний уже переживается не как дар, а как соперничество. Даже когда мы следуем за Христом внутри церковного пути, это может смешаться с поиском собственной роли, значимости, места. Здесь начинает раскрываться и другой вопрос Евангелия. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от единого Бога, не ищете? Евангелие в сегодняшнем отрывке не называет ученика по имени. Его личность раскрывается не через положение, достоинство или превосходство, а через отношения. Это ученик, которого любил Иисус. А потому его присутствие рядом с Петром не становится соперничеством. Оно остается свидетельством того, что в церкви различие призваний не должно превращаться в борьбу за значимость. Петр только что получил от Христа все – прощение, призвание, доверие, и все же его взгляд смещается в сторону другого ученика. Даже рядом со Христом человек может начать искать не его, а свое место среди других. От этого зависит весь путь. Либо человек продолжает идти за Христом, либо незаметно начинает искать себя, а не Христа.

Передача Русской службы радио Ватикана подошла к концу. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 12 мая католическая церковь чтит память святых мучеников Нерея и Ахиллея, римских воинов, о мученической смерти которых упоминает папа Дамас. За веру в Христа Нерей и Ахиллей были обезглавлены в Риме при императоре Диоклетиане в 304 году, похоронены на кладбище Домитиллы у Ордейской дороги. Сестры, братья, в наших передачах мы часто говорим о свидетелях веры, кто засвидетельствовал доброе исповедание, кто испил чашу до дна. Христианский мир вновь и вновь подвергается испытанию мученичества, которое, как казалось, осталось в прошлом вместе с падением тоталитарных безбожных режимов. Вот почему мы не можем молчать об их свидетельстве. Весь христианский мир склоняет голову перед современными свидетелями веры в Иисуса Христа воскресшего. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Франциска Коломийского. Он служил в Смоленске в церкви непорочного зачатия Богородицы, расстрелян в 1920 году. «Святой Дух, освети меня».
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Премьер-министр Судана Камиль Идрис, дипломат и бывший сотрудник ООН, посетил Ватикан с официальным визитом. Папа Лев принял его на частной аудиенции 11 мая. После беседы со Святейшим Отцом глава Временного правительства этой страны, где разворачивается крупнейшая в мире гуманитарная катастрофа на фоне изнуряющей войны, встретился с руководством Госсекретариата Ватикана. В переговорах участвовали кардинал Пьетро Паролин и заместитель секретаря по связям с государствами Михаице Блаш. В ходе сердечной беседы, сообщает зал печати Ватикана, стороны подчеркнули важность взаимодействия между Святейшим Престолом и Суданом и значимый вклад поместной церкви во благо страны. Речь шла в особенности о тяжелой политической обстановке в Судане, ставшем ареной одного из жесточайших военных конфликтов в мире. В результате начавшихся 3 года назад столкновений между вооруженными силами Судана и силами быстрого реагирования погибли сотни

Полдень 10 мая, предваряя чтение молитвы Реджина Челли, папа Лев XIV размышлял над словами Иисуса из Евангелия от святого Иоанна: «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». Епископ Рима подчеркнул: «Часто мы ошибочно полагаем, будто Бог любит нас за то, что мы соблюдаем Его заповеди. В такой логике наша праведность становится ценой, которую мы платим за божественную любовь. Однако истина Евангелия этому прямо противоположна. Мы любимы не потому, что соблюдаем заповеди. Напротив, только Божья любовь делает нас способными их соблюдать», — пояснил Святейший Отец. «Божья любовь является условием нашей праведности, а не наоборот. Заповеди Иисуса — это не шантаж и не условия сделки, а приглашение к живым отношениям». Папа напомнил, что Иисус сам выступает живым критерием и неизменным каноном подлинной любви, той, что остается верной вовеки, сохраняя свою чистоту и безусловность. В такой любви нет места сомнениям, оговоркам «но» или переменчивым «может быть». Она всецело отдает себя, не стремясь к обладанию, и дарует жизнь, не требуя ничего взамен. Святейший Отец подчеркнул, что наша способность любить является прямым следствием того, что Бог возлюбил нас первым. В этом свете заповеди Господни перестают восприниматься как внешнее бремя, они превращаются в глубокий духовный стиль и путь к спасению, который исцеляет человека от эгоистичных привязанностей и ложных подобий любви. В воскресном евангельском фрагменте Господь обещает ученикам Параклита, Духа истины. В жизненных испытаниях мы не оставлены одни, у нас есть защитник. Святейший Отец противопоставил деяние Святого Духа действию обвинителя, врага человеческого. Святой Дух, Параклит – это сила истины, которая объединяет людей в церковь, созидая народ братьев и сестер. Обвинитель, отец лжи, стремится противопоставить человека Богу и разделить людей между собой. Папа отметил, что мир не может принять этот дар, пока упорствует во зле, которое угнетает бедных, исключает слабых и убивает невинных. Но для тех, кто отвечает на любовь Христа, Дух Святой становится верным союзником. Слово «любовь» в христианском понимании – это не просто абстрактная идея человеческого ума. Это реальность божественной жизни, благодаря которой все было сотворено из ничего и искуплено от смерти. Вверяя паломников заступничеству Девы Марии, Матери Божественной Любви, Лев XIV призвал каждого дорожить этим вовлекающим общением жизни с Отцом и Сыном, которое дарует Святой.

Папа Лев XIV принял делегацию мусульманских общин и представителей католической церкви Сенегала. По его словам, отношения между верующими разных религий в этой стране носят образцовый характер. Святейший Отец отметил, что эта встреча является важным выражением дружбы и общего стремления к созиданию мирного и братского общества. «Вы родом из Сенегала, страны теранга, гостеприимства и солидарности, земли живых семейных уз, дружелюбия и добрососедства христиан, мусульман и верующих других традиций». Папа выразил сожаление, что в Африке до сих пор продолжают бушевать вооруженные конфликты, последствия которых разрушительны для ее жителей, вызывают тревожный рост экстремистского насилия и испытывают на прочность

0: целые страны. Это приводит к увеличению миграции, подталкивает к взаимной ненависти и ослабляет духовные ориентиры для молодежи. В этом контексте ценности, воплощенные в духе теранга и межрелигиозного диалога, являются ценным инструментом для снижения напряженности и созидания прочного мира. Лев XIV подчеркнул, что мир нуждается в дипломатии, межрелигиозном диалоге, основанном на мире, справедливости и правде. Мы, христиане и мусульмане, вместе верим, что каждый человек сотворен руками Бога и, следовательно, наделен достоинством, которое ни один закон или человеческая власть не имеет права отнять. Святейший Отец процитировал Всеобщую декларацию прав человека, которая подчеркивает, что все люди рождаются свободными и равными в достоинстве и правах. Любая форма дискриминации, преследования по признаку расы, религии или происхождения должна быть осуждена, а любая попытка использовать имя Бога в военных, экономических или политических целях отвергнута. В конце встречи Лев XIV вознес молитву, дабы всемогущий Бог возродил в людях потребность во взаимопонимании и диалоге, а также в жизни, основанной на взаимном уважении и братстве.
1: Дон Фабио Розини. Катехизические наставления.
2: Уважаемые слушатели, иногда Евангелие поражает не чудесами, а тем, как в нем раскрывается человеческое сердце. Вот Христос только что восстановил Петра после его отречения, доверил ему пасти своих овец, сказал ему самые важные слова «следуй за мною». Кажется, что после этих слов уже не может быть внутреннего колебания, остается только идти за Христом. Именно здесь Евангелие перестает быть просто рассказом о Петре и раскрывается как слово о каждом из нас. Сердце человека – непрямая дорога, даже после встречи с Богом оно все еще ищет, боится, оглядывается. Мы продолжаем цикл бесед после воскресения «Путь учеников». 21 глава Евангелия от Иоанна открывает тайну того, как Церковь впервые учится жить после Пасхи. Путь учеников после встречи с воскресшим начинается с бесплодной ночи, с момента, когда привычный опыт перестает приносить плод. В этой пустоте сетей проявляется не просто неудача, а кризис привычного доверия к собственным способам действия. Ученикам приходится заново учиться быть учениками. То, что раньше казалось надежным, уже не приносит плода. Старые способы больше не могут вместить ту новизну, которую Христос принес своей Пасхой. Новизна Пасхи не в другой жизни, а в новой глубине прежней жизни. Это касается не только той ночи на Тивериадском озере. Всякий раз, когда Церковь перестает опираться на привычное и снова вслушивается в голос Господа, начинается новое движение. После Пасхи уже нельзя просто повторять вчерашние шаги. Даже сети приходится закидывать иначе. В третьей беседе мы останавливались у почти безрассудного жеста Петра, броска в воду навстречу Христу. Апостол понимает, можно иметь полный улов и все же потерять самое главное. Сам Христос оказывается важнее всего, что только что произошло, важнее результатов, успеха и даже самых красивых плодов служения. В четвертой беседе улов учеников и дар Христа уже не складываются в сумму, они начинают принадлежать одному действию. В этом открывается не просто изобилие, а тайна совместного действия Бога и человека. В разговоре, который касается Петра, Евангелие словно вскрывает его сердце, в нем постепенно умирает любовь, уверенная в собственной силе, и рождается другая, та, что умеет жить милосердием. Так рождается его призвание. Христос доверяет ему пасти своих овец не потому, что Петр силен, а потому, что научился принимать прощение. В тот момент, когда звучит последнее «следуй за мною», Петр оглядывается. Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал: «Господи, кто предаст тебя?» Его увидев, Петр говорит Иисусу: «Господи, а он что?» Иисус говорит ему: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною». И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет, но: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того?» Петр только что получил ту полноту доверия, которая определяет его путь в церкви, и все же рядом с этим поручением остается другой ученик, тот, кого Евангелие называет любимым, кто первым узнает Господа и первым верит в воскресение, кто уже опережает всех у пустого гроба. Евангелие вновь удерживает рядом двух учеников, которых оно уже не раз ставило вместе – Петра, идущего через решимость и ответственность, и ученика, которого любил Иисус, чье распознавание рождается из любви, которая узнает. Один получает поручение пасти овец Христовых, другой – способность видеть и раньше других узнавать присутствие Господа. Это различие не создает дистанции, скорее оно открывает способ их совместного пути, где один не заменяет другого и не выходит вперед, а остается рядом, помогая понять то, что уже происходит. «Господи, а он что?» Этот вопрос будто сдвигает внимание с пути на жизнь другого. Ответ Христа звучит не как объяснение будущего, а как возвращение к самому основанию ученичества. «Тебе что до того? Ты иди за мною». Не как отведение взгляда от другого ученика, но как возвращение каждого к своей мере, где жизнь не определяется сравнением, а принадлежностью Христу.

В этом эпизоде вопрос Петра перестает быть только мгновенной реакцией одного ученика. Через него постепенно открывается одна из глубинных опасностей духовного пути – момент, когда взгляд перестает быть обращенным ко Христу и начинает определять себя через другого, где различие призваний уже переживается не как дар, а как соперничество. Даже когда мы следуем за Христом внутри церковного пути, это может смешаться с поиском собственной роли, значимости, места. Здесь начинает раскрываться и другой вопрос Евангелия. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от единого Бога, не ищете? Евангелие в сегодняшнем отрывке не называет ученика по имени. Его личность раскрывается не через положение, достоинство или превосходство, а через отношения. Это ученик, которого любил Иисус. А потому его присутствие рядом с Петром не становится соперничеством. Оно остается свидетельством того, что в церкви различие призваний не должно превращаться в борьбу за значимость. Петр только что получил от Христа все – прощение, призвание, доверие, и все же его взгляд смещается в сторону другого ученика. Даже рядом со Христом человек может начать искать не его, а свое место среди других. От этого зависит весь путь. Либо человек продолжает идти за Христом, либо незаметно начинает искать себя, а не Христа.

Передача Русской службы радио Ватикана подошла к концу. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!